В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 6 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Япония провела церемонию, посвященную 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы. Правительство Японии одобрило снижение ставки потребительского налога на продукты питания. Компания ION создаст комиссию по расследованию взрыва в торговом центре в Кумамото. А теперь обо всем более подробно. В четверг в Хиросиме состоялась ежегодная церемония мира, посвященная 81-й годовщине атомной бомбардировки. Жители по всей Японии почтили память жертв. В 8:15 утра в Хиросиме воцарилась тишина, в ту же самую минуту, когда США сбросили атомную бомбу в 1945 году. Жар и радиация от взрыва разрушили город. К концу года погибли около 140 тысяч человек. Многие выжившие страдают от рака и других заболеваний, связанных с радиационным облучением.

На церемонии присутствовали премьер-министр Японии Такаичи Санае и представители рекордного числа 121 страны и региона. Мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми поместил обновленный список жертв атомной бомбардировки в кинотав в парке. Теперь в нем содержится 353 639 имен, в том числе имена 4393 человек, скончавшихся или чья смерть была подтверждена за последние 12 месяцев. Мацуи выступил с декларацией мира, призвав к ликвидации ядерного оружия. Он сказал: «Политики всего мира, гражданское общество требуют немедленной ликвидации ядерного оружия. Сколько еще вы намерены нас разочаровывать? Вы, несомненно, понимаете, что любое применение ядерного оружия нанесет катастрофический ущерб человечеству, и что ядерное нераспространение и разоружение могут быть достигнуты только посредством многосторонних усилий. Лидеры ядерных держав несут первоочередную ответственность за ядерное разоружение. Вы, безусловно, должны осознавать необходимость подавать пример». Премьер-министр Такаичи также выступила на церемонии. Она сказала: «Япония твердо придерживается трех неядерных принципов и как единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, будет упорно работать над созданием мира, свободного от ядерного оружия. Это наша миссия. Сегодня глобальная обстановка в сфере безопасности становится все более напряженной. Недавно состоялась обзорная конференция по договору о нераспространении ядерного оружия, которая показала нам, что путь к миру без ядерного оружия далеко не гладок. И все же именно поэтому мы должны продолжать двигаться вперед». Правительство Японии приняло решение снизить на 2 года ставку налога на потребление на продукты питания до 1% с апреля 2027 года. В настоящее время величина ставки составляет 8%. Правительство одобрило этот шаг на внеочередном заседании Кабинета министров в среду. План основан на снижении ставки данного налога в отношении продуктов питания до 1% на 2-летний срок. Кроме того, лицам с низким и средним уровнем дохода будут предоставляться льготы с тем, чтобы фактически ставка этого налога была для них нулевой. Решение правительства также предусматривает пересмотр всех статей бюджетных расходов и поступлений, в частности пособий и особых налоговых преференций, а также неналоговых поступлений, в целях обеспечить необходимое финансирование. Снижение ставки не будет производиться за счет выпуска облигаций на покрытие бюджетного дефицита. Правительство ставит целью завершить разработку плана в процессе подготовки бюджета на 2027 финансовый год. После 2-летнего периода действия пониженной ставки с 2029 года предполагается ввести новые льготы в зависимости от уровня доходов, которые обеспечат поддержку, соответственно, доходам каждого. Однако даже в рядах правящей партии возникает беспокойство по поводу источников финансирования и бюджетной дисциплины. Перед тем, как Кабинет министров принял решение о снижении ставки, Либерально-демократическая партия одобрила этот курс на заседании своего Совета по общим вопросам, несмотря на отсутствие на заседании некоторых известных противников данного шага. Крупнейший японский ритейлер Ион принял решение создать группу независимых экспертов для расследования масштабного взрыва в торговом центре, в результате которого после землетрясения в Кумамото погибли 7 человек. Компания Ион приняла это решение на заседании совета директоров в среду. Взрыв прогремел в торговом центре Ион Молл Кумамото в городе Кашима в префектуре Кумамото 28 июля. Ожидается, что в состав комиссии войдут юристы, а также исследователи и эксперты в таких областях, как взрывы, предотвращение катастроф и газовое оборудование. Компания ИОН заявляет, что комиссия планирует не только расследовать причины взрыва и гибели людей, но и предложить меры по предотвращению подобных аварий в будущем. Компания серьезно относится к тому факту, что некоторые люди вернулись в здание до завершения проверок безопасности и отмены приказа об эвакуации после землетрясения. Компания ИОН заявляет, что группа экспертов также изучит обстоятельства, связанные с возвращением сотрудников в здание, и то, как применялись инструкции компании по реагированию на чрезвычайные ситуации. Компания сообщает, что отчет комиссии найдет отражение в усилиях по повышению безопасности объектов компании на случай будущих катастроф.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников своей страны увеличить поставки ракет ПВО, заявив, что поставки в Украину сократились втрое по сравнению с 2025 годом. С этим запросом Зеленский выступил в среду на фоне того, что Россия ночью атаковала в основном Киев и окрестности баллистическими ракетами и беспилотниками, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек. ВВС Украины заявили, что сбили более 80% беспилотников. В среду Зеленский написал в социальных сетях, что ракеты-перехватчики могли бы спасти жизни. Он заявил, что поставки средств противоракетной обороны от партнеров в этом году значительно сократились. Количество поставленных зенитных ракет уменьшилось в 3 раза по сравнению с 2025 годом. Зеленский заявил, что у партнеров Украины есть ракеты. Важно, чтобы в конечном итоге были приняты необходимые политические решения по поставкам и ускорению производственных процессов. Между тем, в среду информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя военной разведки Украины сообщило о начале переброски в западную часть России северокорейского ракетного подразделения, которое может быть оснащено 120 баллистическими ракетами. Усиливаются опасения по поводу возможности дальнейшего роста ущерба и жертв в случае, если Северная Корея, которая укрепляет свои военные связи с Россией, примет прямое участие в нападении на Украину. Фестиваль, в ходе которого используется переносное святилище в форме мистического существа, проходит в городе Нумата префектуры Гума к северу от Токио. Вечером в понедельник примерно 150 женщин несли это святилище в первый день ежегодного трехдневного фестиваля Нумата. Святилище в форме огромной маски, изображающей тенгу, мифическое существо с длинным носом, носят только женщины. Высота лишь одного носа составляет 3 метра. Женщины прошли торжественные процессии через центр города, скандируя под традиционную музыку. Считается, что те, кто несет святилище, будут вознаграждены добрым здравием, семейным благополучием и удачливостью. Мэр города Нумата Хошино Минору пожелал, чтобы как можно больше людей получили удовольствие от праздника и чтобы фестиваль стал большим событием безо всяких происшествий. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы проходим 23-й урок. Мы научимся говорить, что вам нравится. Во второй части урока мы расскажем об интересных видах кафе, которые завоевывают популярность в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там вернулась в Токио после поездки на Хоккайдо. Вместе со своими друзьями Аяко и Майком, американцем, который много знает о субкультуре Японии, там пришла в Кото-кафе. Кото-кафе – это места, в которых вы можете поиграть с кошками и выпить чай или кофе.
0: Послушайте диалог 23-го урока.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас.
3: 本当に可愛いね。おいで、おいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Глядя на кошек, там говорит.
2: Кавайи!
0: Какие милые!
2: Минна гохан о табетеймас.
0: Они все едят.
1: Аяко отвечает.
2: Хонтони каваине.
0: И правда очаровательные.
1: Затем Аяко говорит, обращаясь к кошкам.
2: Ойде, ойде.
0: Иди сюда.
1: Гладя кошку, которая подошла поближе, Аяко добавляет.
2: Ваташи ва коноко га ски.
0: Это моя любимая.
1: А там, гладя другую кошку, отвечает.
2: Ваташи ва кононеко га ски дес.
0: Мне нравится эта кошка.
1: Майку нравится атмосфера в кафе.
3: Неко-кафе-те релакс-декирю-не.
0: В Кото-кафе можно расслабиться, правда?
1: Там отвечает.
2: Хонто-дес-не.
0: Да, правда.
1: В Кото-кафе всегда живут самые разные кошки, и можно погладить всех.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас. Хонто-ни кавайи-не. Ойде, ойде.
3: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: мне нравится эта кошка.
2: 私はこの猫が好きです。
0: Если вы запомните ее структуру, то сможете говорить, что вам нравится. Давайте разберем значение фразы. Ваташи – это я. Затем идет частица ва, указывающая на тему разговора. Неко – это кошка. Коно неко означает «это кошка». Во фразе ски дес – ски – это на прилагательное, означающее «нравится». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что вам нравится, добавьте частицу «га» к существительному, которое обозначает то, что вам нравится, а затем скажите «ски дес». Если вам нравится кошка «неко», скажите «неко га ски дес».
1: А нельзя сказать «неко о суки дес»?
0: Хороший вопрос. Во фразе «ски дес» «ски» нравится, не глагол. Это на прилагательное. С прилагательным правильно использовать указывающую частицу «га», а не «о».
1: Понятно. Фраза Аяко «Ваташи ва коно ко га суки», которая означает «это моя любимая», по структуре такая же, да?
0: Да. В неформальной беседе между близкими людьми можно опускать связку «дес» и вместо «ски дес» говорить просто «ски».
1: Там и Аяко обе сказали «Ваташи ва» – «я». Даже несмотря на то, что это местоимение часто опускается.
0: В данном случае они обсуждают собственные ощущения, отделяя их от чужих. Например, там хочет сказать «мне нравится эта кошка».
4: «Ватаси ва коно неко га ски дес».
0: Поэтому, очевидно, она произнесет «ватаси ва».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Ски дес». «Коно неко га ски дес». 私はこの猫が好きです。
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, кому что нравится.
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Давайте разберем фразы.
1: Какое у тебя любимое блюдо?
0: Табемоно означает еда, блюдо. Поскольку это тема разговора, после этого слова идет частица «ва». «Нани» – вопросительное слово, означающее «что». Мы его уже встречали. «Нани га ски дес ка» означает «что вам нравится».
2: «Суши га ски дес».
1: Мне нравится суши.
0: Суши – популярное блюдо во всем мире.
1: Повторите ответ после вопроса.
4: Табемоно ва нани га ски дес ка? Суши га ски дес. Суши га ски дес.
0: Давайте попробуем сказать, что вам нравится. Например, речь идет о музыке J-pop. J-pop – это?
4: J-pop. J-pop.
0: Попробуйте.
2: J-pop が好きです. J-pop が好きです.
0: А теперь представим, что вам нравится манга. Манга – это?
4: Манга. Манга.
5: Манга га ски дес. Манга га ски дес.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Попробуйте запомнить ее целиком.
2: Хонто дес не.
0: Хонто – это сокращенная форма слова хонто. Действительно, правда. «Хонто дес не» означает «и правда». Эту фразу используют для выражения полного согласия с мнением или словами собеседника. Частица «не» в конце «дес не» также означает «согласие».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: «Хонто дес не».
7: «Хонто дес не».
8: «Хонто дес не».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
4: «Хонто дес не».
0: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Особое внимание уделите той части, в которой Аяка и Там обсуждают то, что им нравится.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас.
9: Хонтоу ни кавайи не. Ойде, ойде. Ватаси ва коно ко га ски.
2: Ватаси ва коно неко га ски дес.
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。Переходим к рубрике «Поп-культура с Майком». Сегодня мы поговорим об интересных кафе Японии.
0: В Японии появляется все больше разнообразных видов кафе, в которых предлагают не только напитки и еду. Один из примеров – Кото-кафе, о котором мы услышали в сегодняшнем диалоге.
1: А если вам больше по душе совы или кролики, вы можете отправиться в кафе, где можно поиграть с этими птицами и животными. Даже если ваш японский не идеален, в таких местах легко найти друзей, ведь людей там объединяет общий интерес – животные.
0: Совсем другие мейд-кафе. Официантки там одеты в костюмы горничных и обращаются к гостю «хозяин» – «госюдзин сама». Еще есть кафе с ваннами для ног, в которых вы можете расслабиться, пустив ноги в теплую воду. А в кафе «Планетариях» можно провести время, подтягивая любимый напиток и наблюдая за звездами, изображения которых проецируются на потолок.
1: И, конечно, не стоит забывать о кафе, целиком посвященных аниме и играм. В Японии вы обязательно найдете кафе, которое отвечает вашим интересам.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке мы узнаем, как сказать, что вам что-то не нравится. Оставайтесь с нами!